Очисти пленницу, сборья дальнего тягу и вольницу. Из-за Каспия, если хочешь, скажи, только слави мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются. Очи черные, влага и художник, нежно и страстно глядят из-под

Жди, близко горский вод, мы чужды табор повстречали. Цыгане те, свои шатры разбили, и знали,